0: Ты пускай, ты сумму по 3 и система для пустяк стихийного.
1: Libre para Argentina 1983, autoriza 1, viento del norte, 12 nudos.
2: Aterriza pista 31, Argentina 983.